0: Canal 8090 Radio.
1: Это такой крестьянин, который здесь квартиру снимал. Вот туда все живет.